0: Арченчен! Ты на рате с такой контроль, если не окупили, и ты на нас кистил махану. Как бы хоть по-любому не ланте. Ну, не
1: Алло,